Это было давно так, мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте,

0: Лидер FM. 7 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лидопарк».
1: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 и по телефону 8044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями сети.
0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет. Лидские ЖБИ предлагают приобрести продукцию собственного производства: канализационные кольца, плиты перекрытия колодцев, плиты днищ колодцев, плиты перекрытия, тротуарную плитку, бордюр тротуарный и дорожный, блок Демлер М50 и М100, бетон различных марок с доставкой автобетоносмесителями. Обращайтесь, улица Индустриальная, 21, или официального дилера, частное предприятие «Иголенька».
2: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
3: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
4: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
2: Работаем даже по субботам.
3: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
2: Белспецгаз. Газ для вас.
5: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти, продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
6: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
7: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Бодрое утро на Лидер FM. Тебе понравится.
1: Доброе утро, город! Лидер ФМ на связи. На календаре уже первое у нас октября, второй осенний месяц нас догнал. А это значит, что пришло время просыпаться. В студии Павел Балейшис.
2: Аня Белявцева. Мы желаем прекрасного четверга, начала нового трудового дня, нового осеннего месяца. Начнем его как следует.
1: Обсудим самые свежие новости, зарядимся отличной музыкой и, конечно же, разыграем крутые подарки.
0: Ты слушаешь

0: 7:19, 1 октября на календаре.
1: Доброе-доброе утро. Ну, поговорим о праздниках и событиях этого замечательного сегодняшнего дня. Вот, например, сегодня отмечается Международный день пожилых людей.
0: Ну, традиционно в этот день, кстати, 14 декабря в 90-м году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюции постановила считать 1 октября Международным днем пожилых людей с целью привлечения внимания общественности к проблемам людей пожилого возраста.
1: Ну, открыты сегодня двери центров социального обслуживания, проходят бесплатные консультации. Наши активные бабушки и дедушки, конечно же, доказывают, что возраст – это лишь цифра. И вот принимают участие в некоторых масштабных марафонах по всей стране.
0: Ну, кстати, по поводу вот марафонов и прочих консультаций в преддверии Дня пожилых людей в нашем Лидском районном территориальном центре социального обслуживания население на протяжении 2 дней проходила республиканская ярмарка вакансий для граждан серебряного возраста, и людей с инвалидностью. И в ней приняли участие как раз наниматели самых разных сфер, включая промышленность, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, торговлю, и предоставили полную информацию о вакансиях в своих организациях по самым разным профессиям.
1: Так, а вот, например, в Архангельске в России накануне 1 октября заработала горячая линия. И вот с ее помощью, конечно, все желающие пенсионеры смогут получить ответы на свои вопросы.
0: Ну что, вот такой день. Сегодня еще Международный день музыки. Праздник отмечается 1975 года, учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО и быстро вошел в календари многих стран мира.
1: Праздник, конечно же, объединяет вот как профессиональных музыкантов, так и любителей музыки. И в этом году к торжественной этой дате приурочено множество мероприятий.
0: Ну, поэтому всех нас поздравляем с этим днем, Международный день музыки, потому что на наших волнах музыки всегда очень много.

0: 1 октября на календаре. Доброе-доброе бодрое утро.
1: Рассказываем все интересное, связанное с сегодняшним днем. У нас четверг, рабочий день начался, Международный день пожилых людей, Международный день музыки сегодня отмечается.
0: А еще сегодня в Вене была выпущена первая в мире почтовая открытка с маркой.
1: Но событие действительно колоссальное. Без почты представить жизнь просто невозможно, а тем более в те времена, когда вот это в 19 веке все это дело было запущено.
0: Ну вот, в листике из плотной бумаги размером со стандартный почтовый конверт с линейками для адреса были впечатаны марки небольших размеров. Это, конечно, почтовые карточки мало проходили на современные иллюстрированные открытки. Как ты сейчас представляешь почтовую конвертик этот?
1: Ну, как обычно конверт.
0: Но выглядел не совсем там, не совсем так. Размеры были нестандартные. И вот, однако, очень скоро издатели задумались, как же сделать эту карточку привлекательнее. И прототипом современных открыток можно было назвать французскую открытку, которая была выпущена в ноябре 1870 года.
1: Вероятно, после этого и пошла мода, популярность всех этих вещей, и по сей день наверняка есть коллекционеры, которые не представляют своей жизни без вот почтовых открыток с марками.
0: Конечно, так что...
1: Поздравляем тоже сегодня тех коллекционеров, которые все это дело любят, ценят. Ну а событие действительно знаменательное, про которое нельзя не упомянуть.
2: Лидер

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидской ПМК 169 требуется инженер производственно-технического отдела, мастер горной участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик, жестянщик. Заработная плата достойная. Телефон 8 0154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием. Обращаться по телефону 60 30 42. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by. Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь к «Гермес Гарант». Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. «Гермес Гарант», когда недвижимость в надежных руках.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лидопарк».
1: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.

0: Иголенько, полегче. Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше». Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спеццены в магазине по адресу Первый переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
1: Пинск-Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск-Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск-Древ в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
2: Улица Крупской, 80.
0: Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, 2 переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Магазин модульных кухонь от фабрики ЗОВ предлагает решения, которые идеально впишутся в любой интерьер. При заказе кухни скидка 25% и мойка из нержавеющей стали в подарок.
1: И это еще не все. У нас вы найдете стильные столы и стулья для обеденной зоны, удобные гардеробные системы, а также бытовую технику от проверенных брендов на любой бюджет.
0: Все это доступно в кредит по 4% сроком до 3 лет. Ждем вас по адресу: город Лида, улица Крупской, 80, рядом с Керамин, напротив гипермаркета Евроопт.
1: ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
2: Лидер FM. Гороскоп.
3: Доброе утро, Павел.
4: Доброе утро, Аня.
3: Ты веришь в звезды?
4: Нет. Конечно же верю. И вот про звезды поговорим, да.
3: Поговорим. Овны, не скрывайте амбиции, они рискуют сегодня остаться незамеченными.
4: Тельцы, сохраняйте спокойствие во время напряженных переговоров, действуйте четко.
3: Близнецы, позвольте судьбе сделать вам щедрый подарок.
4: Раки, не бойтесь попросить о помощи, если ситуация того требует.
3: Львы, поездки сегодня подарят неожиданные сюрпризы и яркие впечатления.
4: Девы, ваша сила мысли могущественнее, чем вам кажется.
3: Весы, медитация или чтение помогут увидеть силу и внутри.
4: Скорпионы, ваша любознательность и эрудиция поднимет настроение окружающим.
3: Стрельцы, сегодня звезды советуют заняться саморазвитием. Это принесет уверенность в отношениях.
4: Козероги, не забывайте фиксировать идеи, которые приходят вам постоянно.
3: Водолеи, сегодня можно превратить сложную задачу в удачное решение.
4: И рыбы, умение держать баланс между амбициями и реальностью усилит ваш авторитет.
3: Прекрасного дня!
2: Лидер FM. Наша музыка.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение. В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте. Отличные цены. Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет. Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу города.

0: Ротлида, улица Шевченко, 12. Звоните
1: плюс 375-29
0: 582-34-81. Аптусторг. Решаем ваши проблемы.

0: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков.
1: Ветер восточный слабый.
0: Столбики термометров достигнут до 18 градусов. Лидия.

0: Привет-привет, 7 часов 50 минут, это Лидер ФМ.
1: 1 октября мы продолжаем рассказывать о праздниках и событиях. По поводу праздников этого дня, сегодня Международный день кофе. По одной из версий, праздник появился по инициативе Международной организации кофе, по другой, событие было организовано еще в 83-м году в Японии. Ну что, кофе мы все по утрам пьем в основном, поэтому...
0: Я очень люблю кофе.
1: Отметить этот праздник можно тем, чтобы сегодня не спеша утром выпить чашечку бодрящего, насладиться этим днем.
0: И проснуться, наконец-то.
1: Конечно.
0: Еще сегодня, вот говоря о праздниках, в Гамбурге открылась первая международная полярная конференция. Идею международной программы научных исследований полярных областей сформулировал известный австрийский полярный исследователь Карл Вайпрет. Он считал, что вот комплексные научные исследования в Арктике и Антарктике возможно провести, лишь объединив усилия ученых мировых стран при финансовой поддержке, конечно же, правительств. И вот именно по его инициативе 1 октября 1879 года в Гамбурге открылась первая международная полярная конференция.
1: Событие действительно очень важное, уникальное, потому как открытие этих территорий дало и большой научный прогресс. По поводу научных прогрессов и открытий, в СССР с конвейера сошел первый запорожец в 1960 году. А в Японии в этот день, 4 годами позже, запустили первую в мире высокоскоростную железнодорожную магистраль.
0: Ой, ну сколько праздников сегодня!
1: И важных знаменательных событий.
0: Что при желании повод для радости можно найти в любой календарной строчке.
2: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: 8.00, время точное, уже 1 октября у нас на календаре. Врываемся в новый музыкальный час на Лидер FM.
4: Компанию нам составит новинка от Callum Scott'а. Старый добрый трек от Avicii, Wake Me Up.
3: Невероятная Юлия Савичева также появится с нами в этом музыкальном.
4: Впереди Мадонна, Мартин Гаррикс, новости, погода. Мы желаем прекрасного четверга. We'll be right back.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте! В студии новостей для вас работает Ольга Трон. В Лиде в предстоящую субботу 3 октября пройдет очередная прямая телефонная линия. На вопросы жителей региона ответит заместитель председателя райисполкома Андрей Богдан. Обратиться можно будет с 9 до 12 часов. Номер телефона 60-42-40. В Лиде продолжается масштабная застройка на улице Кооперативной. Проект современного жилого комплекса вышел на новый этап. Строители приступили к возведению второго дома. К третьему зданию застройщик планирует приступить в течение ближайшего года. Новый комплекс заметно выделяется на фоне привычной городской застройки Лиды. Главный архитектурный акцент сделан на панорамное остекление. Здесь также реализована концепция «двор без машин». Представители серебряного возраста из всех районов Минска и области пригласят на мероприятие «Старшее поколение. Благополучие. Забота. Внимание», которое пройдет сегодня в Дзержинске. Мероприятие открывает республиканскую акцию «Уважение. Забота. Ответственность», приуроченную ко Дню пожилых людей, централизованным стартом 5-го республиканского марафона по скандинавской борьбе «Шаг к долголетию». Самыми старшими участниками марафона станут среди мужчин 87-летний представитель Смолевического района, среди женщин – 88-летняя жительница Борисовского района. Президент США Дональд Трамп заявил журналистам о взаимной симпатии с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, назвав его своим другом. Ранее президент Республики Корея Ли Дже Мэн сообщил, что в ходе переговоров Трамп подтвердил стремление к диалогу с КНДР. С 1 по 4 октября в честь Международного дня пожилых людей в магазинах на Сене при наличии пенсионного удостоверения на все товары действуют скидки от 5 до 40%. На Сене, улица Кирова, 10, сайт msso.by.
0: Лидер FM. Погода.
1: Сегодня в регионе сохранится переменная облачность. Воздух днем прогреется до 19 градусов. Ветер восточный с переходом на юго-восточный, порывами местами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление днем будет падать, вечером расти. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.

0: Гости – место для отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Государственному предприятию «Конус» на постоянную работу требуется администратор системный с высшим образованием. Обращаться по телефону 60 30 42. Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лидопарк».
1: Турагентство «Отдых и туризм». Круглый год. Туры на море туда, где всегда тепло. Туры в Европу, там, где всегда красиво. Авиабилеты. Мы находимся, улица Грюнвальдская, 1. Гостиница «Лида», офис 24. Жизнь одна. Отдыхай сполна.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
4: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
3: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
5: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
6: Улица Крупской, 80.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер ФМ. С нами утро будет добрым. 94.3 FM.
1: Прекрасного утра, 8:17.
2: Утро действительно прекрасное. Павел, вы не поверите, что я сейчас прочитала.
1: Итак, что же прочитала-то?
2: В Англии тут настоящий Бэтмен объявился.
1: Ага, так подробнее.
2: 25-летний парень по имени Сони оделся в костюм Бэтмена, ну, видимо, на вечеринку он так собирался.
1: Так.
2: Стоял в очереди, и вдруг на его глазах какой-то парень решил вырвать у девушки сумку и пуститься на утек. И
1: так,
2: что вы думаете?
1: Бэтмен
2: не растерялся, совсем нет.
1: Супергеройские свои штучки показал.
2: Да, мужчина бросился за вором вдогонку, и вот по пути, конечно же, встретил полицию и сообщил им об инциденте.
1: Ага.
2: И, конечно же, вскоре злодея задержали. Но, есть одно но, сумочки при нем не было. Он успел забросить ее на вершину стены возле собора.
1: Угу.
2: Какое же развитие дальше? Наш Сони пошел в своей борьбе с преступностью до конца и полез на стену, чтобы доказать, что вот хозяйке все содержимое оказалось на месте.
1: Угу.
2: А еще после он добавил, что надеется вдохновить других на помощь окружающим, даже если на героях нет плаща и маски.
1: Если он еще, знаешь, по стенкам стал ползать, он еще и Человек-паук.
2: Ну, я понимаю.
1: А не только Бэтмен, да?
2: Отдохнулся.
1: Ага.
2: Вот, может, у тебя в гардеробе завалялся?
1: Нет, у меня таких нет реквизитов, но, ты знаешь, понравилось, видимо, ему. Я думаю, эта новость была очень такая, разлетелась она.
2: Слушай, а представляешь, как для девушки?
1: Да, меня спас Бэтмен, настоящий супергерой, да.
2: Ну, девушка счастлива, мужчина теперь у нас местная знаменитость. Он, кстати, очень правильно сказал, вот что для добрых дел плащ и маска не нужны. Поэтому не обязательно.
1: Но снимать не будет. Будет теперь разгуливать, чтобы все узнавали и вот сказали, вот супергеройские какие события происходят у нас.
2: Поэтому совершайте хорошие поступки просто так, без, как говорится, спецэффектов.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38-29-89.
2: We get lost for a while.

0: 8 часов 25 минут. Аня, новость для тебя. Ты читать любишь, я знаю.
1: Да, люблю. Слушай.
0: Полузащитник бразильского футбольного клуба «Атлетико Минейро» Густаво Скарпа неожиданно превратил повесть Льва Толстого в настоящий хит продаж.
1: Как что?
0: Бразильц,
1: что
0: да.
1: Сделал?
0: Спортсмен длительное время увлекается книгами. И с момента своих первых литературных обзоров в 2019 году превратился в довольно известного видеоблогера. Футболист стал видеоблогером по чтению. Зрители подчеркивают доступность и неподдельность его рецензий. Так вот, недавно он выложил видеообзор произведения русского классика Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича». Представляешь?
1: Интересно.
0: Сюжет тронул бразильцев, спровоцировал настоящий всплеск активности в соцсетях.
1: Слушай, а я вот сейчас вспоминаю, да, что ранее это стало известно, что в Дагестане реализуют проект по переводу романа Федора Достоевского «Преступление и наказание» на национальные языки. И вот идея принадлежит Министерству цифрового развития, информации и печати, и вот в ведомстве рассчитывают, что это поможет сохранить языки народов России.
0: В этом нет никаких сомнений, чем больше переводов, тем лучше.
1: А еще, Павел, я вот как это, молодое поколение, назову так, в ТикТоке сейчас набирает популярность тренд зарубежный. Стали очень читать у нас Достоевского.
0: Да,
1: и
0: это правда тоже.
1: Звуки очень это всем очень нравится.
0: Так вот, в Бразилии запросы в поисковых системах подскочили на 300%, а издание заняло первую строчку в рейтинге продаж на местной платформе.
1: Ого.
0: Льва Толстого. Это все дело в Бразилии, еще раз напомню. Видеоролик обрел вирусную популярность. Литературные энтузиасты стали организовывать читательские клубы, где знакомятся с произведениями русских писателей. Ну а футболисты обмениваются томами Толстого, Гоголя, Достоевского. Фанаты заявили, что полузащитник просвещает нацию действеннее, чем многие просветители. Вот.
1: Это очень классная новость.
0: Ну, это очень удивительная новость. Бразильцы увлекаются русской классикой, причем очень активно все это дело стал вводить популярным футболист.
2: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
3: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
4: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравилось.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Лидские отдел охраны проводит отбор для прохождения службы на должности милиционер. Достойная заработная плата, альтернатива прохождения срочной службы, возможность получения арендного жилья. На рабочие должности требуются работники сторожевой охраны, электромонтеры ОПС.
3: Обращаться по телефонам 549501 8029-555-7701.
2: Информацию о вакансии можно найти на сайте gsz.gov.by.
4: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лидопарк.
1: Добро пожаловать в Коннект. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича, 16. Работаем круглосуточно.
2: Коннект. Твой киберклуб на максималках.

0: Ланскдреф. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдреф – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдреф в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
1: улица Крупской, 80.
2: Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс». Мы ценим качество и предлагаем его вам.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Всем большой привет! 8 часов 37 минут Лидер ФМ в эфире.
1: Мы желаем отличного утра,
0: позитивных новостей и только самых лучших событий. Вот, кстати, о событиях. В Объединенных Арабских Эмиратах выставили на продажу дворец с привидениями.
1: Так, подробнее. Что за привидения?
0: Обычные привидения. Речь идет об огромной резиденции из 35 комнат. Представляешь,
1: масштабный? Ой, вот, какой замок,
0: в свое время его строили целых 10 лет. С 75 по 85 год его возвели посреди пустыни для местных жителей. И вот дворец получился, конечно, роскошным, фасад из белого мрамора, интерьер в восточном стиле, хрустальные люстры, а вот на крыше стеклянная пирамида.
1: Так.
0: Звучит очень круто, но самое интересное началось потом. По неизвестным причинам там так и не жили. Особняк забросили, и он моментально оброс жуткими легендами. Местные жители десятилетиями говорили, что вот слышат оттуда странные голоса, а в пустых окнах видят жуткие лица.
1: Это просто, знаешь, люди вот 30-40

0: несколько миллионов долларов.
1: Ну, всего лишь, да. И приведение в наследство.
0: Да, да. Вот в агентстве недвижимости так и не уточнили, входит ли приведение в стоимость этих квадратных метров или за них придется доплачивать.
1: Что, посмотрим, как же эта сделка-то состоится. Приведение выселится или нет.
0: А знаешь, почему состоится?
1: Почему?
0: Потому что уже в Таиланде вот предприимчивые студенты запустили необычный стартап.
1: Какой?
0: Они предлагают услугу проверки жилья на наличие потусторонних сил.
1: Так, они собираются приехать туда, в Эмираты?
0: Да.
1: Просмотреть?
0: Пока не уточняется, но вот они за плату проводят проверку на тех самых привидений. Уже провели, дают официальный сертификат об отсутствии привидений, который впоследствии помогает быстрее продать или сдать недвижимость.
1: Ну что, если вам нужен такой сертификат, обращайтесь к этим студентам, все выдадут, все честно, чек приложат, и сможете совершить сделку, которая вам так необходима. Дима.
2: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: 8:47. Возвращаемся к погоде. По информации Белгидромета, сегодня сохранится переменная облачность.
3: Без осадков, ветер восточный 2-3 метра в секунду, порывы до 7 метров.
2: А вот столбики термометров достигнут 20 градусов. Лидия.

0: Всем салют! Паша, знаешь, задумалась, вот совсем недавно же, я же пела песни Шафутинского, там, я календарь перевернула.
1: Да, 3 сентября.
0: А вот уже 1 октября.
1: 1 октября, про этот день песни нет. Если нет, надо придумать.
0: Надо придумать, написать срочно.
1: Жители одного из районов Колорадо разволновались, когда увидели на улице военную бронетехнику. На ней восседал один мужчина, горожанин, а на боку красовался плакат с надписью «Заставьте меня переехать». Вот, переехать отсюда. Зрелище настолько встревожило многих людей, что один из очевидцев даже вышел из дома с оружием, после чего пришлось вызвать полицию. К счастью, обошлось без пострадавших. Что же ты подумала, это происходит?
0: Да,
1: а
0: что
1: выяснилось...
0: Вопрос рассказать, что это такое?
1: Выяснилось, что тревожный спектакль был придуман телевизионщиками, снимавшими реалити-шоу «Соседи». Понимаешь, которые рассказывают о соседских конфликтах. Так что вот в одном из конфликтов целая же бронетехника.
0: Слушай, ну предупреждать не надо это все.
1: Так вот, мужчина, сидевший на бронемашине, стал очередным участником, поведав о своих спорах с одним из соседей и местной ассоциацией домовладельцев. Он добавил, что жители улицы заранее предупредили о зрелищном трюке с военной техникой. Но, как выяснилось, не все об этом узнали и напугали вот... получается, всех остальных.
0: Слушай, ну это ж не первая история такая была недавно. Угу. Похожая тоже. Снимали были съемки, бежал парень, все вызвали полицию, испугались, что там вообще такие разборки были.
1: А оказалось, что это просто съемки,
0: да? Оказалось, что это просто съемки, поэтому думаю, что предупреждают, может, плакаты какие?
1: Ну, должны работать, конечно, люди, которые сообщают о том, что, внимание, это съемки, инсценировки, да.
0: Хорошо, что такие очень бдительные жители.
1: Да, отреагировали.
0: Отреагировали.
1: Ну, послушай, как не отреагировать вот на такую технику, которая непривычно просыпаешь, у тебя в саду броневик стоит.
0: А я бы не знала, я бы, может, и...
1: А я бы, ты знаешь, взволновался, скажу прямо.
0: Я бы взволновалась, но...
1: Заинтересовался.
0: Ну, в зависимости, сколько эта техника находится. Там 10 минут еще.
1: Еще куда ни шло. А дольше это уже все, непонятки. Такие были новости. Скоро поиграем. Всем прекрасного четверга.
2: Ты слушаешь.

0: Партнер «Золотого хита» – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова, 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки

0: Лидер FM. 9 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: Всем салют, 9 часов 1 минута, врываемся в новые 60 минут. У микрофона Павел Болейшиц,
4: Аня Белявцева, а также группа One Republic.
3: Звонкий также появится с нами в этом музыкальном часе.
4: Клин Бэндит, Дэвид Гетта, Ани Мари.
3: Отличный день, не проголодался ли ты?
4: Я нет.
3: А вот радиослушатели, думаю, да, уже в этом часе разыграем первый подарок вкусный.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей для вас работает Ольга Трон. Доброе утро. Управление экономики Лидского райисполкома информирует о возможностях получения льготных кредитов для малого и среднего бизнеса на реализацию инвестиционных и бизнес-проектов. Заявки принимаются в областных и региональных отделениях банков, партнеров. За консультацией можно обращаться в Управление предпринимательства облисполкома по номерам 80-152-73-56-79, 73-56-78, 73-56-76 и Управление экономики Лидского райисполкома 61-23-96. Сегодня, 1 октября, отмечается Международный день пожилых людей. В районном центре для них будет организована бесплатная экскурсия по городу. Сбор группы у стен Лидского замка в 11 часов. Континентальная хоккейная лига представила рейтинг игроков за три первые недели регулярного чемпионата сезона 2026-27. Топ-10 возглавил форвард нефтехимика Андрей Белозеров. На восьмом месте расположился капитан минского «Динамо» Крис Тирни. На старте сезона канадский нападающий принял участие в 9 матчах и набрал 12 очков. В его активе 2 шайбы и 10 голевых передач. 28 сентября в игре против «Лады» Тирни заработал 3 ассистентских балла. В списке лучших бомбардиров лиги Крис идет пятым. Национальное метеорологическое ведомство Японии сообщило, что в Токио зафиксировано рекордное за всю историю наблюдений число непрерывных дождливых дней, информирует Мир-24. Как стало известно, в столице страны осадки не прекращаются уже 34 дня подряд. Это самый длительный период времени с 1886 года, когда на территории государства стали собирать подобные сведения. Ливни беспрерывно идут в Токио, начиная с 27 августа. С 1 по 4 октября в честь Международного дня пожилых людей в магазинах на Сене при наличии пенсионного удостоверения на все товары действуют скидки от 5 до 40%. На Сене, улица Кирова, 10, сайт mcso.by.
2: Лидер FM. Погода.
3: По информации Белгидромета, сегодня в регионе сохранится теплая погода до 19 градусов. Ветер юго-восточный с переходом на восточный 1-3 порывами местами до 7 метров в секунду.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж, возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС: 624-53-43. Велком: 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
5: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
6: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственные действия по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
7: Так... Потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
8: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай: gsz.gov.by.
9: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 8029-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем большой привет! 9 часов уже 16 минут. У микрофона Анна Белявцева.
2: И Павел Балешис. И мы начинаем разыгрывать первый на этот день подарок.
1: Слушаем какой-то коротенький фрагментик. Длится он несколько секунд. Вот наш соведущий или соведущий будет вам о чем-то или о ком-то рассказывать.
2: На 9703 отправляйте вариант и получайте сегодня ролл Dog Mix.
1: От Суши Арт в Лиде. Заказы по телефону 8044-51-54020 и по адресу улица Советская, 29.
2: 7 секунд. Давайте слушать.
3: Это носят на ногах. Этого бывают разные размеры, разный цвет.
1: С большим нетерпением ждем ваши варианты ответов на номер 9703.
0: Дарим

0: дарим подарки.
1: 9:19. Пришло время подводить итоги нашего состязания.
2: Мы еще раз слушаем эпизод и скажем, кто стал победителем.
3: Это носят на ногах. Этого бывают разные размеры, разный цвет. Это носки.
1: Все верно, это были носки. Огромное количество сообщений получили мы, что это обувь, но нет, это были носки.
2: Победитель сегодня у нас кто?
1: Радиослушатель последней цифры номера 4231.
2: Поздравляем с победой.
1: Ну и, конечно, вы сегодня забираете свой вкусный подарок.
2: А сушард в Лиде?
1: Это ролл Dog Mix. Заказы по телефону 8044-51-54-020 и по адресу улица Советская, 29.
0: Лидер FM. Дарим подарки. Лови по будням в 9:15 на Лидер FM.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: вкуса, добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 и по телефону 8044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями сети.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Уважаемые граждане, незаконное хранение, оборот, эксплуатация или изготовление гражданских беспилотных летательных аппаратов либо авиамоделей влечет за собой административную ответственность в виде штрафа в размере до 30 базовых величин с конфискацией предмета административного правонарушения, если такие действия совершены в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, то наступает уголовная ответственность.
4: Поступил звонок из банка, сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

С вами Аня Белявцева. Надеюсь, ваши дела идут отлично. Музыкальные новинки на нашей волне появляются регулярно. И это была как раз одна из них. Звонкий «Красота» на Лидер FM.

0: информации Белгидромета. Сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Столбики термометров достигнут 19 градусов со знаком плюс.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей стоял в кафе и смотрел в окно. Люди спешили. Бариста уже знает, что ему приготовить. Андрей делает глоток, и его глаза сияют. А все потому, что он начал свой день со вкуса шоколада и фруктов. Он уже там, где хочет быть каждое утро. Это место ближе, чем кажется. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в

0: Лидер FM. 10 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: Жизнь прекрасна с Мелида. Наша безлактозная линейка стала еще больше. Встречайте новинки. Нежный творог и натуральное сливочное масло. Тот же любимый вкус, легкое усвоение и никакой тяжести. Безлактозные новинки от Лидского молочно-консервного комбината. Идеальный выбор для всей семьи. Ищите в магазинах.
3: 10 утра, всем большой привет! С вами Анна Белявцева, и я готова начинать этот новый музыкальный час вместе. Саша Санта прозвучит в этом часе. Элли Голдинг также с нами появится. Полина Гагарина. Желаю всем прекрасного и продуктивного четверга.

0: новости.
1: В студии новостей для вас работает Ольга Тон. Здравствуйте. В редакцию Ледомедиакомпании обратились жители микрорайона «Север» с просьбой помочь разобраться с ухудшением качества воды в жилых домах. В Лидском ГУП ЖКХ сообщили, что ухудшение качества воды временное. Оно связано со строительными работами, проводимыми на автодорожные сети в районе «Западный обход». Известно, что плановые переключения пройдут с сентября по декабрь. Временные изменения могут коснуться микрорайонов «Север», «Северный» и «Молодежный», улиц Тухачевского, Рыбиновского, Кооперативной и Гастелло. Сегодня во Дворце культуры города Лиды состоится встреча представителей городских служб с гражданами пожилого возраста. Это ежегодное мероприятие, где можно бесплатно получить консультацию квалифицированных специалистов. В прошлом году за помощью и разъяснениями по конкретным ситуациям обратились более 150 человек. Акция приурочена Дню пожилых людей. В 12 часов гостей Дворца культуры ждет праздничная концертная программа. На встрече министра иностранных дел Беларуси Максима Рыженкова и министра национального планирования инвестиций и внешнеэкономических отношений Мьянмы Аун Джо Хо обсуждались перспективы реализации совместных кооперационных проектов в области производства. Также был проанализирован процесс выполнения протокола второго заседания Белорусско-Мьянмского комитета по торгово-экономическому сотрудничеству, который возглавляют два министра. Мероприятие состоялось в рамках визита мьянмской делегации в Беларусь для участия во второй международной промышленной выставке «Иннопром Беларусь». Израильский пассажир рейса «Fly Dubai», успешно приземлившегося 30 сентября в Саудовской Аравии, сообщил, что на борту находились нападавшие, которых смогли обезвредить. Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании, выполнявший рейс из Дубая в Тель-Авив, перестал отображаться на сервисах отслеживания полетов и передал сигнал о захвате.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: Сегодня в регионе переменная облачность. Воздух прогреется до 19 градусов. Ветер юго-восточный и восточный, порывами местами до 7 метров в секунду. Данные предоставлены Белгидрометом.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.
2: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит «Народные товары» под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
3: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
4: Такая разная, такая самобытная, такая яркая. Уникальная природа, древняя архитектура, национальная кухня, чистота и комфорт. Изучайте родную страну. Путешествуйте по Беларуси.
5: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Беларусь занимает высокие позиции в мире по количеству женщин в науке. Об этом заявила заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Главный врач Республиканского клинического медицинского центра управления делами президента, доктор медицинских наук Ирина Абильская. Во время первого форума «Женщин-ученых. Роль женщины в науке и образовании». Форум собрал женщин разных специальностей и научных компетенций. Важно, чтобы это событие стало традиционным, и мы к нему готовились. Продвигали свои научные инициативы, и вклад женщин в экономику нашей страны становился еще более весомым. В числе задач форума в этом году выявление проблемных точек и поиск путей решения. По ее словам, современный кадровый профиль демонстрирует достаточно высокий уровень женщин среди исследователей. В частности, около 50% исследователей Беларуси – женщины, в целом по стране около 40%. Если сравнивать с другими странами мира, мы видим, что Беларусь занимает очень высокое место по количеству женщин в науке. Здесь мы сравниваем со странами Центральной и Восточной Европы, Италии и превышаем даже такие страны, как Франция, Германия, Япония. Словом, Беларусь представлена достойно, и мы этим гордимся, подчеркнула зампредседателя постоянной комиссии. При этом она отметила, что хотелось бы, чтобы Национальной академии наук было больше женщин среди членов-корреспондентов и академиков. Уверена, что есть достаточное количество достойных женщин-ученых, которые могут претендовать на эти звания. Сегодня очень важно говорить о том, что должна быть выстроена управляемая система и приняты конкретные маршруты. Основная цель первого форума женщин-ученых – объединение и актуализация роли женщин в науке, демонстрация и популяризация вклада научных трудов женщин в реализацию задач социально-экономического развития государства, а также привлечение молодежи в различные сферы научной и научно-педагогической деятельности.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской 80.
3: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
4: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
5: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
3: Работаем даже по субботам.
4: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
3: Белспецгаз. Газ для вас.
6: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видеобел.бай.
7: С 1 сентября по 31 октября компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
8: Достоверно.
9: Оперативно.
10: Качественно. С любовью.
8: С Лидской газетой.
10: Поспеши подписаться на любимое издание.
8: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

10 часов 44 минуты, 1 октября уже у нас на календаре. Возвращаемся к погоде на сегодняшний день. По информации Белгидромета, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. А вот столбики термометров поднимутся до 19 градусов со знаком «плюс».

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит.

0: Лидер FM. 11 утра. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей. Быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. Минус 30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ приложений и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру плюс 375-33-99-252-99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей Ольга Трон. Здравствуйте. Сегодня в Беларуси отмечается День пожилых людей. В Гродненской области проживают 5647 человек в возрасте 90 лет и старше. Все они получают заслуженные возрастные надбавки к пенсиям. Также в области ровно 80 человек встретили свое столетие. Среди них абсолютный матриархат – 77 женщин и всего 3 мужчины. В Гродно – 18 человек, в Новогрудском районе – 11, в Волковыском районе проживает 8 человек, в Лидском – 6. Замыкает Ивьевский район, где проживает 5 человек. Кстати, самой старшей жительнице Гродненщины исполнилось целых 108 лет. В День пожилых людей 1 октября по всей стране одновременно стартует 5-й республиканский марафон по скандинавской ходьбе «Шаг к долголетию». Наиболее массовые старты пройдут в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле и Могилеве. В Гродненской области самый массовый марафон пройдет в Лиде. Местом встречи станет лыжероллерная трасса у кургана Бессмертия. Ожидается, что к марафону присоединятся более 1500 человек. Звезды коллекции русского искусства Национального художественного музея покидают стены его главного корпуса, который готовится к исторической реставрации. Статусный проект включен в госпрограмму «Культурное пространство». Ход работ 30 сентября обсудили на коллегии Минкульта. В декабре следующего года планируется торжественное открытие с красной лентой. Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду покинул тренировочный лагерь национальной команды. Футболист заявил, что позднее расскажет о причинах своего решения. Ранее сообщалось, что он покинул расположение команды накануне матча третьего тура группового этапа Лиги наций против Дании. Встреча состоится сегодня, 1 октября. В предыдущем матче турнира со сборной Норвегии, который завершился победой Португалии со счетом 2-1, Роналдо не выходил на поле.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: Сегодня в регионе малооблачная погода до плюс 19. Ветер юго-восточный с переходом на восточный, порывами местами до 7 метров в секунду. Атмосферное давление днем падает, вечером будет расти. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: вкуса, добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 и по телефону 8044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями сети.
1: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
2: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов. Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
1: Работаем даже по субботам.
2: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
1: Белспецгаз. Газ для вас.
3: Здравствуйте, я вам звоню по объявлению.
4: Добрый день, я Алена, сотовая связь.
5: Добрый день, я вам звоню по поводу домофона.
6: Доброе утро, хочу вам предложить услугу.
4: Здравствуйте, меня зовут Анастасия, вам удобно сейчас разговаривать?
3: Здравствуйте, я менеджер по продажам.
4: Перейдите по этой ссылке.
3: Скачайте файл.
4: Мне нужны ваши персональные данные.
7: А вы уверены, что разговариваете с тем человеком, за которого он себя выдает? Не всегда стоит доверять звонкам с неизвестных вам номеров, особенно если они поступили из-за границы и с мессенджеров. Мошенники попытаются воспользоваться вашим доверием или эффектом неожиданности, чтобы заполучить ваши персональные данные и позже ими воспользоваться в преступных целях. Никогда не сообщайте конфиденциальную информацию. Не передавайте и не переводите денежные средства, если у вас появятся хоть какие-то сомнения. Не переходите по ссылкам, которые вам пришлют в СМС или мессенджерах. Мошенники постоянно используют новые схемы обмана и вымогательства. Ваша безопасность в ваших руках.
8: У вас в доме печное отопление? МЧС напоминает вам о соблюдении правил пожарной безопасности. Не допускайте эксплуатацию неисправного печного отопления. Ни в коем случае не оставляйте без присмотра топящиеся печи. Своевременно устраняйте неисправности печного отопления в ваших домовладениях. Регулярно очищайте дымоходы от сажи. Будьте бдительны и берегите свои жизни и жизни близких вам людей.
7: Специальное предложение для новых рекламодателей от Лида Медиакомпании. Закажи рекламу на Лида ТВ и Радио Лидер ФМ и получи приятный бонус – изготовление аудиоролика. Консультация по телефону 80154-62-00-62, 80229-66-971-66. Лида Медиакомпания, сотрудничество, которое радует.
9: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд, все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Коронила. Начинаем!
0: Все кино.
1: Warner Bros. Назвала дату премьеры полнометражного проекта по мотивам сериала «Игра престолов». Картина с подзаголовком «Завоевание Эйгона» выйдет в зарубежный прокат 1 июня 2029 года. Действие сюжета развернется за 300 лет до событий игры. В центре повествования окажется король Эйгон I, основатель династии Таргариенов. Режиссерский пост займет Оуэн Харрис, работавший над «Рыцарем Семи Королевств». Актерский состав пока не утвержден.
0: Все кино.
1: Режиссер «Игры в имитацию» Мортен Тильдум и оскароносный сценарист «Миллионера из трущоб» Саймон Боффай готовят новую адаптацию сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Фильм объединит факты из жизни писателя с сюжетной составляющей книги. Биографические вставки планируют снять в игровом формате, тогда как образ «Маленького принца» и других персонажей создадут при помощи визуальных эффектов. Впервые о проекте стало известно в 2019 году. К нему до сих пор прикреплены французский продюсер Антон Сумаш и художник Жуан Сфар. Первый работал над анимационным «Маленьким принцем» для Netflix. Второй создал комикс по мотивам для The New York Times.
0: Все кино.
1: Юлия Пересильд впервые официально вышла замуж. 42-летняя актриса сама подтвердила новость в интервью, рассказав, что сейчас переживает один из самых счастливых периодов в своей жизни. О замужестве стало известно после того, как на одном из недавних публичных мероприятий у Пересильд заметили кольцо на безымянном пальце. При этом имя супруга и другие подробности церемонии она пока раскрывать не стала. По данным СМИ, свадьба прошла тайно, без публичных фотографий из ЗАГСа.
0: Все кино.
1: Завершился 74-й кинофестиваль в испанском городе Сан-Себастьяне. Главный приз «Золотая раковина» достался драме «Нежная забота» британского классика Майка Ли. Картину также наградили за сценарий и актерскую работу. «Нежная забота» повествует о госслужащей Эми, которая съезжается со своей подругой, соцработницей Рози. Параллельно Эми помогает престарелым родителям пережить кризис. Ранее Майк Ли заявлял, что «Забота» может стать его финальным фильмом.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд, все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.
2: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинск Древ – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинск Древ в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
2: Улица Крупской, 80.
3: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
4: Наш адрес: Дзержинского, 73.
3: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
5: Из глубины веков белорусская женщина несет в себе великую силу. Силу любви и созидания. Ее поддержка – лучшая защита от любых жизненных поворотов. Спасибо за нежность, которой вы наполняете каждый день.
6: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
7: Мама – это самая сложная работа в мире. Это наше первое слово. Это любовь и забота. Быть мамой – самое большое счастье.
8: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Хотите увидеть лучшее решение для вашего дома в одном месте? Двери компании «Уют» всегда открыты по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки проверенных производителей из различных материалов. Квалифицированные монтажные бригады с большим опытом работы порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Окна и двери из профилей ПВХ и алюминия, рольшторы и жалюзи, реечные перегородки и декоративные рейки, эксклюзивные тихие стены из водостойкого текстиля и шумоизолирующей мембраны. Звоните прямо сейчас по телефону 8029-664-88-52. Уют, когда дом дарит гармонию и тепло.
2: Белгидромет сообщает, сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха днем +17, +19.
3: Ты слушаешь

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит. Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 12 дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: 12.00, время точное. Всем большой привет, с вами Аня Белявцева, это Лидер FM. Бодро врываемся в новый музыкальный час, послушаем One Republic. Новинка «Победа за мной». Кэти Перри также прозвучит в этом музыкальном. Совсем скоро горячий хит, далее новости с погоды, а совсем скоро мы проведем розыгрыш, разыграем второй подарок.

0: Здравствуйте, в студии новостей Ольга Трон. Государственное предприятие «Конус» укрепляет промышленные связи на Инопром Беларусь. 30 сентября в Минске государственное предприятие «Конус» представило Беларусь в составе официальной делегации страны. В рамках деловой программы выставки член Совета Республики, директор предприятия «Конус» Андрей Жамойда подписал соглашение о сотрудничестве с российской организацией из Нижегородской области. Документ предусматривает развитие взаимовыгодного партнерства в сфере промышленной кооперации. За минувшие сутки в Лидском районе зарегистрировано 2 ДТП. Никто из людей в них не пострадал. Подробнее о ситуации на дорогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
1: Сотрудниками отдела госавтоинспекции Лидского РОВД за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 65 фактов нарушения требований правил дорожного движения водителями транспортных средств, из которых 2 водителя не предоставили преимущество в движении пешеходам, переходившим проезжую часть дороги по пешеходному переходу. 2 водителей перевозили детей без детского удерживающего устройства, 8 водителей проигнорировали использование ремней безопасности. 14 водителей управляли транспортным средством, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в дорожном движении. 12 водителей пользовались мобильным телефоном во время движения в автомобиле с помощью рук. 2 водителей такси нарушили правила дорожного движения. Что касаемо уязвимых участников дорожного движения, за прошедшие сутки было выявлено и пресечено 9 фактов нарушения правил дорожного движения пешеходами. 2 из них двигались без световозвращающих элементов в темное время суток по краю проезжей части дороги либо обочине, а также 5 велосипедистов нарушили правила дорожного движения.
0: Женская сборная страны по хоккею сыграет на чемпионате мира в 3-м дивизионе. Это связано с расформированием 4-го. Первые решения приняты на Тенерифе. На Испанских островах сейчас проходит полугодовой конгресс Международной федерации хоккея на льду. Планетарный форум для девчат состоится в болгарской Софии. Правда, пока не определены даты первенства. Но за повышение в классе, кроме белорусок и хозяек турнира, будут бороться команды из Боснии, Герцеговины, Израиля, Южной Африки, Филиппин, Сингапура, Ирана и Индии. Приговоренная к казни женщина в США выжила после 2 смертельных инъекций. Казнь не состоялась. Пайк была признана виновной в убийстве 19-летней Колин Слеммер в 1995 году. Она должна была стать первой женщиной, казненной в теннисе за более чем 200 лет. С 1 по 4 октября в честь Международного дня пожилых людей в магазинах на Сене при наличии пенсионного удостоверения на все товары действуют скидки от 5 до 40%. На Сене, улица Кирова, 10, сайт mcso.by.
2: Лидер ФМ. Погода.
0: По информации Белгидромета, сегодня в регионе малооблачная погода до плюс 19. Ветер юго-восточный с переходом на восточный до 7 метров в секунду.

0: Купай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр «Лидопарк». Надежная охрана квартир, гаражей, жилых домов и дач всего за 18 рублей в месяц. Телефон в Лидском отделе охраны 54 13 74 8029 255 53 11.
1: Номерочек простой 7900. Такси-командир всегда рядом с тобой.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру +375 29 657 65 65.
3: Строительный магазин «Иголенко» по Первому переулку Александра Невского, 2. Ваш надежный партнер в мире строительства и ремонта. У нас вы найдете все необходимое. От крепежа инструментов до отделочных материалов и строительных смесей. Работаем для вас без обеда с 8 утра до 9 вечера, а в выходные с 8 утра до 6 вечера. «Иголенко», когда стройка в радость.
0: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Лидер FM. Дарим подарки.
1: Всем салют! 12 часов 16 минут. Первое уже у нас октября на календаре. Очень сегодня красивая солнечная погода. Продолжаем наше состязание. Сегодня будем разыгрывать набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз. Задаю вам вопрос. Ваша задача на номер 9703 прислать мне правильный вариант ответа. Правда или ложь то, что я говорю? Внимание, вопрос. Правда или ложь, что свет от солнца до земли идет около 8 минут? Номер 9703. Правда или ложь?

0: Дарим подарки.
1: Пришло время подводить итоги нашего состязания. Напоминаю свой сегодняшний вопрос. Правда или ложь, что свет от Солнца до Земли идет около 8 минут? И это, друзья мои, правда. В среднем вот свет от Солнца до Земли доходит примерно за 8 минут 20 секунд. И это время рассчитывается путем деления среднего расстояния от Земли до Солнца на скорость света. Сегодня у нас есть солнечный победитель, самый быстрый. Радиослушатель последней цифры номера 4225. 25, я вас поздравляю. Я радуюсь за вас, и вам сегодня достается набор ароматизаторов для автомобиля от Белспецгаз.
0: Наша музыка.

0: ты подруга.
1: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
2: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону плюс 3529-689-77-78.
4: Золотой хит. Золотой. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Мягкая мебель нового уровня теперь в Лиде. Стиль, комфорт, надежность и все это Савлуков Мебель. Ждем вас по адресу улица Александра Невского, 76. Выбирайте мебель, которая вдохновляет, а не разочаровывает.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Лицкой ПМК 169 требуется инженер производственно-технического отдела, мастер горной участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик, жестянщик. Заработная плата достойная. Телефон 8-0154-65-27-13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by.
0: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
2: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
3: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

информации Белгидромета. Сегодня сохранится малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 3, порывы до 7 метров в секунду. А вот столбики термометров достигли 17 градусов со знаком «плюс».

0: тепло. Партнер золотого хита — кофейня Happy K.
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. Час дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Здравствуйте! Хотите сделать свой обед по-настоящему вкусным и уютным? Приходите в ресторан «Панорама» – место, где обед превращается в настоящий праздник вкуса. С понедельника по пятницу с 12 до 16 мы готовим свежее обеденное меню с авторским подходом и локальными ингредиентами. Комплексные обеды за 19 рублей, быстрые сервировки, большая парковка и особое предложение каждый день. «Панорама» – ваш идеальный обед. Найдете нас в центре города по адресу проспект Победы, 23.
3: В эфире «Лидер ФМ» мы открываем этот час красиво. Прямо сейчас на нашей волне стартует новое музыкальное время, когда в одном эфире собираются самые яркие звезды планеты. Горячий хит от Дэвида Гетты и Бэби Рексаны прозвучит в этом часе. Элли Голдинг также с нами появится. Анна Немченко, новинка на волнах 94.3. Совсем скоро новости с прогнозом погоды.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте! В студии новостей к этому часу Ольга Трон. Первый день октября традиционно дарит нам один из самых теплых и душевных праздников – День пожилых людей. О том, как сохранить здоровье и активность в пожилом возрасте, рассказывает заведующий отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Есюкайть.
4: Физическая активность в пожилом возрасте продлевает активную жизнь и защищает от болезней. Физические упражнения стимулируют образование белков в организме, в том числе в мышцах, защищают возрастного уменьшения мышечной массы и силы. Белки укрепляют иммунную систему, улучшают перенос кислорода к органам и тканям, поддерживают тонус сосудов. Движение также ускоряет уровень обменных процессов в организме, компенсируя возрастные замедления обмена веществ у пожилых людей. Правильное питание улучшает физическое здоровье, укрепляет духовные силы, замедляя процесс старения. Важно каждый день употреблять не менее 5 порций овощей и фруктов, богатых витаминами и минералами, кисломолочные продукты, которые поддерживают баланс полезной микрофлоры и нормализуют пищеварение. Социальная и умственная активность – это обучение, хобби, головоломки, музыка, театр, экскурсии, общение – поддерживают активность нейронных связей, помогая справляться с возрастными изменениями и являются профилактикой деменции. Полноценный сон – он незаменим для сохранения памяти, внимания и ясности ума.
3: В предстоящие выходные дни в Лиде продолжат свою работу сельскохозяйственные ярмарки. Развернется торговля на автомобильной стоянке у гипермаркета «Евроопт», расположенного по адресу улица Красноармейская, 63. Покупателей ждет широкий ассортимент овощей и фруктов нового урожая, фермерские деликатесы, натуральный мед, саженцы. Сотрудники Минской региональной таможни выявили попытку незаконного перемещения через таможенную границу партии лекарственного препарата, содержащего психотроп. Таблетки обнаружены у гражданина Израиля. Он проследовал по зеленому коридору пункта пропуска и заявил, что при себе не имеет товаров, подлежащих декларированию. Однако при проведении контроля в сопровождаемом багаже пассажира обнаружено 170 таблеток. Оперативная таможня в отношении гражданина возбудила уголовное дело. По меньшей мере 9 человек погибли, 11 пострадали в результате авиаударов Пакистана по территории Афганистана. Об этом заявил представитель правительства талибов. Известно, что пакистанские военные подвергли бомбардировкам провинции Кунар и Гельмент, что привело к гибели мирных жителей. В результате ударов также были разрушены 3 здания. С 1 по 4 октября в честь Международного дня пожилых людей в магазинах на Сенне при наличии пенсионного удостоверения на все товары действуют скидки от 5 до 40%. На Сенне, улица Кирова, 10, сайт msso.by.
2: Лидер FM. Погода.
3: 2 октября в регионе сохранится в ночи ясная, днем облачная погода. Ветер восточный с переходом на южный слабый. Воздух ночью прогреется от 6 до 8 градусов, днем 16-18 со знаком плюс. Данные предоставлены Белгидрометом.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в суши-арт в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 и по телефону 8044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями сети.
3: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
4: Салон плитки «Альтагамма» – это 1000 образцов керамогранита первого сорта. Регулярное обновление мировых коллекций и цены доступные всем. «Альтагамма» помогает воплотить желаемый интерьер в реальность. Ждем вас, улица Александра Невского, 76.
5: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качана, 29, торговый центр Лида Парк. Родное авто – это когда покупка приносит радость, а не головную боль. Приезжайте на осмотр и убедитесь сами. Город Лида, второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Родное авто. Ваша семья в нашем авто.
1: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38 29 89.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит.
1: На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес — Кирова, 3.
3: Дилерский центр «ГАЗ» город Лида предлагает продажу новых автомобилей по фирменной финансовой программе лизинга с рассрочкой на 18 месяцев без переплат, а также обновление автопарка по программе «Трейд-ин». Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-66-22-155.
4: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
5: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, «Пинскдрев» – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель «Пинскдрев» в Лиде. Игнатова, 57, Машерова, 6.
2: Улица Крупской, 80.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты. Компания «Кронекс» предлагает металлочерепицу, доборные элементы собственного производства, современные заборы. Звоните 029-1919-010 или приезжайте в микрорайон «Молодежный», улица Фомичева, 3А, здание автошколы ДСАФ. «Кронекс» – мы ценим качество и предлагаем его вам.
1: Реклама на «Лидер-ФМ» 54-70-75.

информации Белгидромета. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 16, плюс 18.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 2 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
3: Анна Белявцева на проводе. Привет-привет. Начинаем новый музыкальный час. Майли Сайрус прозвучит. Артикасти также послушаем. Билли Айлиш. Совсем скоро горячий хит «Take Me Back», а прямо по курсу новости с погодой.
0: Лидер FM.

0: Партнер новостей «Суши Бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. Минус 30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ в приложении и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру плюс 375-33-99-252-99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: В студии новостей к этому часу Ольга Трон. Здравствуйте. С 1 по 9 октября на территории страны проводится профилактическое мероприятие по пресечению нарушений со стороны водителей такси, рассказывает старший инспектор ГАИ Сергей Кушель.
4: Запланированы рейдовые мероприятия с привлечением транспортной и налоговой инспекции. Широко задействована система мониторинга общественной безопасности для выявления нарушений со стороны водителей автомобилей такси. Уважаемые перевозчики, позаботьтесь о безопасности ваших пассажиров и помните, что все находящиеся пассажиры в автомобиле такси должны быть пристегнуты ремнем безопасности.
3: 30 сентября в 16:00 в выставочном зале Лидского замка начала работу выставка «Школьная пора». С приветственным словом к гостям замка обратилась заведующая филиалом Лидского историко-художественного музея Анна Некрашевич, после чего была проведена экскурсия по экспозиции. В завершении мероприятия был разыгран сладкий сюрприз, который достался гостье из Российской Федерации. Посетить выставку можно ежедневно с 10 до 19:00. В День пожилых людей стартовала благотворительная кампания «Ваша допомога». Она продлится по 13 ноября. Силы волонтеров будут направлены на поддержку одиноких пожилых и престарелых людей с инвалидностью и подопечных службы милосердия Белорусского Красного Креста. Подопечным окажут гуманитарную помощь, помогут по дому, проведут обучающие тренинги по уходу и активному долголетию. Каждый неравнодушный может поддержать кампанию и сделать пожертвование. В организации пояснили, что собранная сумма превратится в необходимые средства реабилитации, гигиены и продуктовые наборы для людей серебряного возраста. Производство стали полностью остановили в Украине. Это случилось после того, как были выведены из строя последние работавшие предприятия. 22 сентября об остановке работы объявил трубопрокатный завод «Интерпайпсталь». 18 сентября стало известно об остановке «Запорожстали» и «Кометстали». Еще одно крупное металлургическое предприятие, Днепровский металлургический завод, фактически прекратило свою работу ранее из-за финансовых проблем.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По информации Белгидромета, завтра в регионе в ночи ясная погода до плюс 8, днем облачно 16-18 со знаком плюс. Ветер восточный с переходом на южный слабый. Атмосферное давление в ночи существенно не изменится, днем будет падать.
2: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК,
2: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5,
1: 2 буткемп-зоны,
2: арена для захватывающих турниров и трансляций,
1: бильярд,
2: единственные автосимуляторы в Лиде,
1: виртуальная реальность,
2: бар со освежающими напитками и бодрящим кофе, кухня с разнообразным меню.
1: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
2: Connect — твой киберклуб на максималках.

0: Лансгреф. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
1: Улица Крупской, 80.
2: Опранайся, одень и обуток мясовых вытворцу. Готуй из мясовых продуктов. Транслюй и слухай белорусскую музыку. Читай и размовляй на белорусской мове. Дай знижку народные товары. Створи свою уласную пятницу. Долучайся. Кожная пятница. Родное. Свое.
3: Организация на постоянную работу требуется начальник отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75. Let's go.

0: ФМ. Дневной сеанс.
1: Это была Майли Сайрус с зарядом позитива на оставшийся день. А у нас дневной сеанс. Предлагаю размяться и сосредоточить все силы и внимание на загаданный мною фильм. Победитель получит цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73. Включаю вам фрагментик из какого-то фильма. Ваша задача – понять главное – название. И оперативно на номер 9703 отправить его мне. Предлагаю начинать, слушаем фрагмент.
2: Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны. Я чертовски привлекательен. Чего зря время терять? В полночь жду.
1: А теперь очень жду ваши варианты ответов на номер 9703.
0: Дневной сеанс.

0: Дневной сеанс.
1: 1 октября у нас на календаре 14 часов 21 минута. Пришло время традиционно подводить итоги нашего состязания. Давайте еще раз слушать фрагментик.
2: Мне ухаживать некогда. Вы привлекательны. Я чертовски привлекательен. Чего зря время терять? В полночь жду.
1: Это был легендарный диалог из фильма «Обыкновенное чудо». Сегодня у нас есть победитель, радиослушатель последней цифры номера 2904. Я вас поздравляю. Сегодня вы выиграли цилиндр замка и 5 ключей от предприятия по изготовлению окон и дверей из ПВХ «Реалпласт» по адресу город Лида, улица Дзержинского, 73.
0: Лидер FM. Дневной сеанс. Лови по будням в 14.15 на Лидер FM.

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда?
2: Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая.
1: Класс! Счастливая!
3: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
4: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Внимание, внимание всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4% народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Она совершает научные открытия и руководит масштабными производствами. Она учит детей, лечит людей и строит будущее. При этом успевает дарить тепло своей семье и прекрасно выглядеть. Современная белорусская женщина – это интеллект, доброта и грация. Год белорусской женщины – это время оценить женские таланты и вдохновляться каждыми успехами.
3: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
4: Мам, пап! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
5: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: информации Белгидромета. Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер восточный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8. А вот что касается температуры воздуха днем, плюс 16, плюс 18.
1: Активный день. Активный день. С Лидер FM. Тебе понравится.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 3 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет ресторан «Панорама».
2: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан

0: конкретную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. Панорама сделает ваше мероприятие незабываемым.
1: 15:01. Это Лидер ФМ. У микрофона Анна Белявцева. Встречаем новый музыкальный час. Джонни прозвучит в этом часе. Дэвид Гетта. Коста Лакоста, Ольга Серябкина. Совсем скоро горячий хит, но прямо по курсу новости с погодой.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Лидский райком БРСМ совместно с руководством торгово-сервисного центра запускает открытый конкурс идей по преображению пространства в доме быта. Организаторы конкурса предлагают личанам оформить пустое пространство в помещении торгового центра. Чтобы принять участие, необходимо придумать концепцию или набросать эскиз и прислать свою работу до 27 октября. Автор лучшей идеи получит возможность не только ее воплотить, но и подарок от организаторов. В отношении жителя Гродно возбуждено уголовное дело за кражу. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Ярослав Василевский.
2: 67-летняя жительница Гродно решила сделать ремонт в ванной комнате. Мастера для замены плитки временно демонтировали чугунную чашу и выставили ее на лестничную клетку. Оставленную без присмотра в подъезде чужую ванну заметил 43-летний сосед пенсионерки, который захотел на этом заработать. Он пригласил товарища, и вместе они вынесли 100-килограммовое сантехническое изделие стоимостью более 1000 рублей на металлоприемку. Вечером потерпевшая заметила пропажу и обратилась за помощью в милицию. Сотрудники Октябрьского РУВД установили личность злоумышленника и место, куда сдали ванну. Она будет возвращена владелице. За совершение кражи возбуждено уголовное дело.
1: Спасатели ликвидировали пожар в общежитии в Гродно. Инцидент произошел сегодня. К моменту прибытия подразделения МЧС на место происшествия из окна на 12 этаже выбивался дым. В ходе разведки было установлено, что очаг возгорания находился в одном из блоков. Работники МЧС ликвидировали пожар. Жильцы общежития самостоятельно покинули здание. Никто не пострадал. Федеральное статистическое управление Германии зафиксировало в сентябре резкое ускорение роста потребительских цен до 3,3%. Главной причиной стал скачок цен на энергоносители. Они выросли почти на 15% в годовом исчислении. Средняя стоимость автомобильного топлива взлетела более чем на 36%. Ущерб промышленному производству нанесла и экстремальная погода. Жаркое лето обошлось экономике Европы в 130 миллиардов евро.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем южный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 16-18 градусов тепла.

0: Все по-вкусному, все с любовью. Именно так готовят продукцию на Лидском хлебозаводе. Свежий румяный хлеб с хрустящей корочкой. Ароматную выпечку, необыкновенно вкусные торты и нежные пирожные. Лидский хлебозавод заботится о качестве своей продукции, поэтому здесь используют натуральные ингредиенты и традиционные белорусские рецепты. Лидский хлебозавод. По-домашнему вкусно.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
2: С бабкой без переживаний смотрим новый сериал.
3: Ведь недавно внук приехал, всю проводку поменял.
4: МЧС предупреждает. Позаботьтесь об электробезопасности в домах своих пожилых родственников. Замените старую проводку. Проверьте исправность электрооборудования. Не перегружайте электросеть.
5: Все люди хотят любить и быть любимыми. Каждый из нас стремится осуществить все свои мечты. Мы все хотим иметь равные возможности для достижения своих целей. Помните, физические особенности не приговор. Вместе строим общество равных возможностей.
6: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
7: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

0: Джонни, реки вели, но главное, что не реки и слез, да, девчонки? А чтобы точно не плакать, вы всегда сможете зайти к нам на аккаунт в Instagram Лидер FM и увидеть много смешных новостей, с которыми вы сможете посмеяться и даже улыбнуться.
1: Лидер FM. Слушай то, что нравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
4: А вы знаете, чем занимается ваш ребенок в виртуальном мире? Обезопасьте своих детей от общения с сомнительными людьми и передачи им личной информации, а также от посещения запрещенных сайтов. Объясните, что защита их персональных данных является приоритетной. Контролируйте устройство своего ребенка и социальные сети. Научите детей безопасному пользованию сетью интернет.
5: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
6: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
0: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

Погода так и шепчет отложить все свои дела и отправиться гулять. А если вы сейчас за рулем или в офисе, не переживайте, мы доставим вам атмосферу беззаботного осеннего променада прямо в динамике. Кстати, о погоде совсем скоро услышим в этом часе.

время переходить к погоде. По информации Белгидромета, завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 16, плюс 18. С вами была Анна Белявцева. Желаю всех прекрасного вечера. Вот, кстати, за окном у нас прекрасная погода, так что обязательно вечером выходите, наслаждайтесь солнцем и заряжайтесь солнечными лучиками. До встречи завтра!

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: Андрей сделал один глоток. Всего один. Через минуту он танцевал на столе. Начальник присоединился. Бухгалтерия аплодировала. Что именно он выпил, мы не скажем. Теперь можешь попробовать сам. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 4 часа дня. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
2: У Мелида для ребят просто супер-хит-парад. Две крутые новинки для идеального перекуса. Сырок с дропсами и ароматом печенья для уютного настроения. Сырок с дропсами и ароматом апельсина для яркого и активного дня. В каждом нежный творог и целое море дропсов. Сырки с дропсами от Мелида. Попробуй оба вкуса.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Традиционный кадровый день прошел в Лидском райисполкоме. Рассмотрены вопросы о назначении и продлении трудовых договоров с руководителями подведомственных учреждений. С директором торгово-сервисного центра согласован новый трудовой контракт. С заведующей детским садом номер 37 Еленой Ястремской контракт продлен. Оксана Вилента остается заведующей детсадом номер 38 нашего города. С ней согласовано продление контракта. Завершился комплекс профилактических мероприятий в отношении водителей грузового транспорта. Он был организован на территории Личины с 25 по 30 сентября. Об итогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
2: Госавтоинспекция проводила целевые рейдовые мероприятия по контролю за перевозкой грузов, соблюдению режима труда и отдыха, наличию транспортных средств допуска к участию в дорожном движении, а также по контролю за физическим состоянием водителей при управлении транспортом. Мониторились камеры видеонаблюдения на предмет нарушения правил дорожного движения водителями большегрузных автомобилей. Всего было выявлено и пресечено 48 нарушений правил дорожного движения. Из них наиболее распространенными остаются игнорирование обязательного пристегивания ремнем безопасности, нарушение требований дорожных знаков, а также перевозка грузов с нарушением правил дорожного движения.
1: Беларусь и Казахстан заключили соглашение на 80 миллионов долларов на Иннопром Беларусь. Церемония подписания стала ключевым итогом работы белорусско-казахстанского делового совета, подтвердив взаимный интерес сторон к углублению торгово-экономических связей и реализации совместных проектов. В повестке были вопросы расширения сотрудничества по ключевым направлениям – промышленной кооперации, агропромышленному комплексу, транспорту, логистике, цифровизации. Доллар и юань подешевели, российский рубль подорожал на торгах 1 октября. Информация размещена на сайте валютно-фондовой биржи. Доллар стоит 3 рубля 1 копейку. Курс юаня составил 4 рубля 50 копеек за 10 юаней. Российского рубля 3 рубля 61 копейку за 100 российских рублей.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем южный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 16-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
2: Наш адрес: Дзержинского, 73.
1: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
3: Доверь свое авто специалистам. Профессиональная антикоррозийная обработка кузова, качественные материалы, новейшие методы, мойка днища горячей водой, сушка турбофеном. В Лиде по улице Мицкевича, 41, корпус 2, бокс номер 7. Звони сейчас. 8029-677-5000. Антикор Лида. За нами не заржавеет.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: Часто из-за нашей беспечности страдают другие. Но ответ по всей строгости закона придется нести именно вам. Не забывайте, выжигание сухой растительности приводит к пожарам и гибели людей и животных. Наводите порядок на своем участке с умом.
3: Хотите удивить близких оригинальным подарком? Поздравьте их с помощью музыкального поздравления в эфире «Лида ТВ». Связаться с нами можно по телефону 8029-66-971-66 или 8054-6200-62. Подарите эмоции, которые запомнятся навсегда. Не упустите шанс сделать праздник по-настоящему ярким.
0: Реклама на Лидер FM 54-70-75.

0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино 6+.
1: Всем привет! Сегодня четверг, а значит, пришло время немного окунуться в мир кино. С вами Настя Корнила. Начинаем!
0: Все кино.
1: Warner Bros. Назвала дату премьеры полнометражного проекта по мотивам сериала «Игра престолов». Картина с подзаголовком «Завоевание Эйгона» выйдет в зарубежный прокат 1 июня 2029 года. Действие сюжета развернется за 300 лет до событий игры. В центре повествования окажется король Эйгон I, основатель династии Таргариенов. Режиссерский пост займет Оуэн Харрис, работавший над «Рыцарем Семи Королевств». Актерский состав пока не утвержден.
0: Все кино.
1: Режиссер игры в имитацию Мортен Тильдум и оскароносный сценарист «Миллионера из трущоб» Саймон Боффай готовят новую адаптацию сказки «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. Фильм объединит факты из жизни писателя с сюжетной составляющей книги. Биографические вставки планируют снять в игровом формате, тогда как образ «Маленького принца» и других персонажей создадут при помощи визуальных эффектов. Впервые о проекте стало известно в 2019 году. К нему до сих пор прикреплены французский продюсер Антон Сумаш и художник Жуан Сфар. Первый работал над анимационным «Маленьким принцем» для Netflix, второй создал комикс по мотивам для The New York Times.
0: Все кино.
1: Юлия Пересильд впервые официально вышла замуж. 42-летняя актриса сама подтвердила новость в интервью, рассказав, что сейчас переживает один из самых счастливых периодов в своей жизни. О замужестве стало известно после того, как на одном из недавних публичных мероприятий у Пересильд заметили кольцо на безымянном пальце. При этом имя супруга и другие подробности церемонии она пока раскрывать не стала. По данным СМИ, свадьба прошла тайно, без публичных фотографий из ЗАГСа.
0: Все кино.
1: Завершился 74-й кинофестиваль в испанском городе Сан-Себастьяне. Главный приз «Золотая раковина» достался драме «Нежная забота» британского классика Майка Ли. Картину также наградили за сценарий и актерскую работу. «Нежная забота» повествует о госслужащей Эми, которая съезжается со своей подругой, соцработницей Рози. Параллельно Эми помогает престарелым родителям пережить кризис. Ранее Майк Ли заявлял, что «Забота» может стать его финальным фильмом.
0: Новости и премьеры, сплетни из мира кинозвезд. Все, что попадает в кадр и остается за ним. Все кино.

0: Партнер «Золотого хита» – автохаус «Виктори Карс» по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
1: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.
2: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Слушать Сибирь приятно, а пробовать еще приятней. Магазин «Сибирское подворье». Говядина, свинина, баранина, полуфабрикаты мясные, сало соленое, сыровяленая продукция собственного производства. Город Лида, проспект Победы, 9.
2: Воу-воу-воу! Иголенька, полегче! Они запустили акцию от объема «Купи больше, плати меньше!» Все просто. Ищешь оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу 1 переулок Александра Невского, 2. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее. А цены в шоке даже продавцы.
3: Салон плитки по улице 8 марта, 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта, 12.
4: Чтобы газ у вас не газ, выбирайте Белспецгаз.
5: Продажа кислорода, углекислоты, аргона, водорода и других технических газов.
6: Обмен и заправка баллонов. Оперативная доставка по Лиде и району.
4: Работаем даже по субботам.
5: Город Лида, улица Чехова, 16Б, за Бочкой. Телефон 029-22-22-153.
4: Белспецгаз. Газ для вас.
7: Организация на постоянную работу требует с начальника отдела рекламы. Резюме высылать на почту info@lidanews.by. Телефон для связи 8029-312-6165.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.by.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер прогноза погоды – компания «Уют».
1: Давно мечтаете о натяжном потолке? Тогда ждем вас в компании «Уют» по адресу улица Фрунзе, 1. Здесь вас ждут натяжные потолки от проверенных производителей. Матовые, глянцевые, сатиновые и тканевые. Высокое качество и низкая цена за счет работы напрямую с производителями. Квалифицированные монтажные бригады порадуют вас скоростью и частотой монтажа. Действуют рассрочки и кредитные программы, а также скидки для многодетных семей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Звоните прямо сейчас и запишитесь на бесплатный замер 8029-664-88-52.
2: Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 16, плюс 18. Информация собрана по данным Белгорода.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% народные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 5 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Начало часа представляет ресторан «Панорама».
1: Планируете праздник или торжественное мероприятие? Ресторан «Панорама» – идеальное место для любого формата. Банкетный зал вместимостью до 60 гостей. Уют, стиль и индивидуальный подход к каждому мероприятию. Здесь можно отметить день рождения, юбилей или важную дату в кругу близких. Мы подберем меню под ваш бюджет и стиль торжества. Оформим зал, а вы получите безупречное обслуживание и атмосферу, которая запомнится надолго. Звоните, чтобы забронировать дату и обсудить меню. Телефон 8029-22-39-22. «Панорама» сделает ваше мероприятие незабываемым.

0: Партнер новостей «Суши-бар Сушими».
1: Проголодались? У Сушими есть все для идеального обеда и теплого вечера. Горячая пицца прямо из печи, хрустящие жареные и нежные запеченные роллы, а также удобные роллы в тубусе. Забирай максимум выгоды. Минус 30% на ланч, часы по будням. Суперцены в разделе «Комбо». Скидка 15% на первый заказ в приложении и 15% в твой день рождения. Скачивай приложение «Сушими». Заказывай на sushimi.by или по номеру плюс 375-33-99-252-99. «Сушими» в Лиде. Вкусно, сытно, выгодно.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Коронила. В отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов состоялась встреча поколений. Члены молодежного совета при Лидском районном совете депутатов и активисты БРПО пришли в гости к старшему поколению, чтобы подарить им заботу и внимание в рамках арт-программы «Мудрость, доброта и уважение». Особым подарком для зрителей стало выступление творческого коллектива Лидского районного центра творчества детей и молодежи. А после концерта для постояльцев отделения был организован мастер-класс. Лидские электросети информируют об отключении электроэнергии 2 октября с 9 до 15 часов в населенных пунктах Мигуны и Волковцы, с 9.00 до 12.00 в городе Лиде по улице Кочина, дома 15 и 17, в связи с ремонтом линии электропередачи. Минск принимает 10-й фестиваль документального кино «Евразия.док». До этого ленты показывали в Смоленске. В этом году поступило 413 заявок из 17 стран. В списке финалистов 34 фильма из Беларуси, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России и Узбекистана. Сразу на нескольких площадках зрители ждут бесплатные просмотры кинокартин, круглые столы, дискуссии и мастер-классы. Победители станут известны завтра. Летняя жара дорого обошлась европейской экономике. По данным международной страховой группы «Альянс», в 130 миллиардов евро. Из-за критического снижения производительности труда, сбоев в логистике и резкого падения уровня рек, европейский бизнес столкнулся с рекордными издержками. Главной жертвой температурных рекордов стала Италия, потерявшая 28 миллиардов евро. Следом идет Германия с убытками в 25 миллиардов, а замыкает тройку Франция, чья экономика сократилась на 20 миллиардов. Евро. И в завершении выпуска. С 1 по 4 октября в честь Международного дня пожилых людей в магазинах на Сене при наличии пенсионного удостоверения на все товары действуют скидки от 5 до 40%. На Сене, улица Кирова, 10. Сайт mssoo.by.
2: Лидер FM. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем южный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 16-18 градусов тепла.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.

0: отдыха и отличные условия для проведения вашего праздника. Бронь по номеру 8029-955-0600.
1: Планируете купить или продать недвижимость в Лиде? Обращайтесь в Гермес Гарант. Поможем разобраться во всех вопросах и провести сделку спокойно, профессионально и безопасно. Мы находимся на Гедимина 12, второй этаж. Ориентир – стоянка около налоговой. Гермес Гарант, когда недвижимость в надежных руках.

0: Я не успел купить стройматериалы. Не успел. Не успел купить.
1: Спи, дорогой. С утра зайдешь на сайт иголенька.бай, выберешь и закажешь.
0: Иголенька.бай. Иголенька.бай. Иголенька.бай.
2: Пинскдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
3: Улица Крупской, 80.
4: Внимание, внимание, всем радиослушателям! Купи сейчас, плати потом. В салоне «Кухонь Монтанья» можно приобрести кухни в кредит под 4%, народные товары от Беларусьбанка. А еще скидки до 10%. Также при заказе кухни каждому покупателю уникальный подарок. И это еще не все. Гарантия на мебель 3 года. Приходите. Лида, улица Качана, 6. Салон «Кухонь Монтанья».
2: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер программы «Поехали». Производитель фасадных термопанелей «Лиобел».
1: «Лиобел» – это идеальное решение для вашего дома.
2: Наши долговечные и стильные фасадные термопанели помогут сэкономить до 40% на материалах и отоплении вашего дома.
1: Срок службы от 10 лет.
2: Оставьте заявку на сайте liobel.by и получите бесплатный расчет.
1: Заявки принимаются без выходных.
2: Справки по телефону 8029-787-27-82.
1: Работаем по всей Беларуси.
2: «Лиобел» – шаг к вашему комфорту.
3: Лидер FM. Поехали. 6+.
4: Всем автолюбителям привет! Полицейские из Вирджинии остановили мотоциклиста, который сам добровольно признал, что немножко разогнался. Объясняя представителям власти, почему он во время поездки по жилому району превысил скорость на целых 76 км в час, байкер признался, что торопился в ресторан «Макдональдс» на завтрак. Мужчина проспал и боялся не успеть до окончания времени подачи завтрака в заведении. Парень даже рассказал, что превысил не только скорость, но и то, что забыл надеть носки. Полицейские выписали мужчине штраф, хотя и отметили, что превышение скорости было напрасным. Дело было в воскресенье, и мотоциклиста остановили примерно в 10 утра 30 минут. Если учесть, что в «Макдональдс» по выходным завтраки подают до 11:00, то байкер вполне успевал насладиться своими любимыми

0: Новый хит представляет СТО «Лидрим Сервис».
1: Команда профессионалов «Лидрим Сервис» выполнит любой ремонт вашего автомобиля. «Лидрим Сервис» — это десятилетний опыт, спецоборудование, собственный склад запчастей и комфортная зона ожидания. Сохраним историю работ с вашей машиной. Корпоративным клиентам предоставляются спецусловия и дисконтная система скидок. СТО «Лидрим Сервис» работает ежедневно до половины девятого вечера, без выходных и праздников. По адресу: переулок Красноармейский, 1Д. Телефон МТС 38-29-89.

0: «Золотой хит» представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.бай или по телефону +35 29 689 77 78.
3: Золотой хит. На Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лида Парк».
1: Дилерский центр автомобилей марки «ГАЗ» приглашает на сервисное обслуживание автомобилей «ГАЗ», «УАЗ», «ПАЗ», автобусов и микроавтобусов. Ремонт двигателей, коробки передач, автоэлектрика, оригинальные запчасти. Продажа новых автомобилей марки «ГАЗ» и спецтехники. Компания «Белтехавтопром», улица Сосновая, 3. Телефон плюс 375-29-605-2000 или короткий номер 7879.
2: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375-29-657-65-65.
3: Пинск Древ. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6.
4: Улица Крупской, 80.

0: Кредит, лизинг, обмен, прием на комиссию. Две стоянки в Лиде. Второй переулок Александра Невского, 2 и улица Мицкевича, 44. Приходите, и уже завтра вы за рулем своей мечты.
1: Достоверно, оперативно,
0: качественно, с любовью.
1: С Лидской газетой.
0: Поспеши подписаться на любимое издание.
1: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
2: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: Горячий хит представляет магазин сантехники и отопительного оборудования «Аптусторг».
1: Ищите надежное сантехническое оборудование по доступным ценам? Есть отличное предложение! В магазине «Аптусторг» широкий ассортимент качественной сантехники и отопительного оборудования для вашего дома, офиса, дачи, от отопительных котлов до труб и фитингов. Все в одном месте! Отличные цены! Возможность приобретения товара в рассрочку до 3 лет! Приезжайте в магазин «Аптусторг» по адресу город Лида, улица Шевченко, 12. Звоните
2: +375 29 582 34 81.
1: «Аптусторг» – решаем ваши проблемы.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Хэппи Кей. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.

0: Лидер FM. 6 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер-ФМ. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Государственное предприятие «Конус» укрепляет промышленные связи на Иннопром Беларусь. 30 сентября в Минске лицкое предприятие представило Беларусь в составе официальной делегации страны. В рамках деловой программы выставки член Совета Республики, директор предприятия «Конус» Андрей Жамойда подписал соглашение о сотрудничестве с российской организацией из Нижегородской области «Machinery Group». Документ предусматривает развитие взаимовыгодного партнерства в сфере промышленной кооперации. В отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов состоялась встреча поколений. Члены молодежного совета при Лидском районном совете депутатов и активисты БРПО пришли в гости к старшему поколению, чтобы подарить им заботу и внимание в рамках арт-программы «Мудрость, доброта и уважение». Особым подарком для зрителей стало выступление творческого коллектива Лидского районного центра творчества детей и молодежи. А после концерта для постояльцев отделения был организован мастер-класс. В отношении жителя Гродно возбуждено уголовное дело за кражу. Об этом информирует УВД облсполкома. Подробности рассказывает официальный представитель Ярослав Василевский.
2: 67-летняя жительница Гродно решила сделать ремонт в ванной комнате. Мастера для замены плитки временно демонтировали чугунную чашу и выставили ее на лестничную клетку. Оставленную без присмотра в подъезде чужую ванну заметил 43-летний сосед пенсионерки, который захотел на этом заработать. Он пригласил товарища, и вместе они вынесли 100-килограммовое сантехническое изделие стоимостью более 1000 рублей на металлоприемку. Вечером потерпевшая заметила пропажу и обратилась за помощью в милицию. Сотрудники Октябрьского РУВД установили личность злоумышленника и место, куда сдали ванну. Она будет возвращена владелице. За совершение кражи возбуждено уголовное дело.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем южный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 16-18 градусов тепла.
0: Лидер ФМ. Наша музыка. Наши песни.

0: Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде, Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Хотите устроить себе праздник вкуса? Добро пожаловать в Суши Арт в Лиде. Принимаем заказы каждый день с 11.00 до 22.45 и по телефону 8044-51-54-020. А также на сайте justeateclever.by и по адресу улица Советская, 29. Акция. С понедельника по четверг третий ролл в заказе за 5 рублей. Акция действует только на самовывоз, сеты не участвуют, не суммируются с другими акциями.

0: Покупай уверенно, продавай выгодно в ТЦ Авто. Ждем вас по адресу улица Качина, 29, торговый центр «Лидопарк».
1: Лиской ПМК 169 требуется инженер производственно-технического отдела, мастер горный участка, производитель работ санитарно-технических систем и оборудования, маляр, штукатур, плотник, бетонщик, каменщик, жестянщик. Заработная плата достойная. Телефон 8 0 154 65 27 13. Информацию о вакансиях можно найти на сайте gsz.gov.by. Натяжные потолки, чистое небо. 15 лет с вами. Доверяйте ваш дом только профессионалам. Наш адрес: Кирова, 3.
2: Все свои 47 лет жизни я жил, как вздумается.
3: Внимание, найден пострадавший в кровати.
2: Я никого не слушал. Я много пил, не выпускал из рук сигарет. Семью потерял, ничего не добился. Даже друзей настоящих так и не нажил. А вот собутыльников всегда рядом было много. Кто же знал, что и жизнь закончу вот так, из-за вредных привычек. А вернуть уже ничего нельзя.
4: Не прожигай свою жизнь.
0: Если вы хотите работать в одном из крупнейших медиахолдингов страны и реализовать себя как специалист, Лида Медиакомпания приглашает к сотрудничеству. Наши отрасли: ТВ, радио, интернет, печатное издание. Лида Медиакомпания – это более 160 тысяч подписчиков в социальных сетях. Охват в год 50 миллионов пользователей. Достойная заработная плата. Возможность творчества и самореализации. Иногородним предоставим жилье. Вы найдете себе работу по душе и навыкам. Присылайте свое резюме на адрес info@lidanews.by. Всегда ваши. Лида Медиакомпания.
5: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: понравится.
1: 6+.
2: Если вы думали, что японские гаджеты уже ничем не удивят, вы ошибались. Очередной хит с острова восходящего солнца превращает зарядку наушников в сеанс терапии. Пушистый кота-кейс, который выглядит как спящий котенок, а говорит как настоящая мурлыка. Кейс сделан в виде свернувшегося калачиками котенка, мягкий, пушистый с ушками и лапками. Вместо скучных белых диодов – индикаторы в форме рыбок. Они светятся разными цветами и показывают уровень заряда. Горит рыбка – все отлично. Моргает, пора искать розетку. Самое гениальное – это звуковое сопровождение. Включил кейс, услышал мурлыканье. Выключил, снова мурлыканье. Но главная фишка впереди. Когда батарея садится, вместо противного писка раздается тихое жалобное мяуканье. Согласитесь, это меняет все. Разряженный гаджет больше не раздражает. Он вызывает умиление и желание скорее его поставить на зарядку. Разработчики даже пошли дальше. Они добавили специальный релакс-режим. Он включает непрерывное кошачье мурлыканье, которое, как известно, успокаивает нервную систему и снижает тревожность. Так что теперь не нужно заводить живого кота, чтобы послушать этот успокаивающий звук. Достаточно нажать на кнопку на кейсе. Если вы любите котов и цените уют, берите не глядя. Япония снова доказала, что даже севшая батарея может звучать мило.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Не жди сезон. Купи дешевле. Скидки на зимние шины до 40%. Плюс рассрочка без переплат в магазине «Автосеть» в Лиде. Набережная 2. «Автосеть». За шинами к нам.
2: Салон плитки по улице 8 марта 12. Огромный ассортимент плитки и сантехники. От бюджетной до премиум-класса. Цены от 20 рублей за квадрат. Кредит народные товары под 4% на целых 3 года. Не покупайте плитку и сантехнику, не заглянув к нам. Ждем в Лиде по улице 8 марта 12.
3: Добро пожаловать в Connect. Здесь вас ждут 40 мощных игровых ПК.
4: 5 уютных лаунж-зон с PlayStation 5.
3: 2 буткемп-зоны.
4: Арена для захватывающих турниров и трансляций.
3: Бильярд.
4: И единственные автосимуляторы в Лиде.
3: Виртуальная реальность.
4: Бар со освежающими напитками и бодрящим кофе. Кухня с разнообразным меню.
3: Ждем тебя по адресу Мицкевича 16. Работаем круглосуточно.
4: Connect. Твой киберклуб на максималках.

0: Лонгсдрев. Для кого-то шикарная мебель с вековой историей. Для многих – знак безупречного качества. Кому-то привлекательная рассрочка и еще отличные цены. А вообще, Пинскдрев – это более 7 тысяч сотрудников, которые делают все, чтобы ваша жизнь стала уютнее. Мебель Пинскдрев в Лиде. Игнатова 57, Машерова 6,
1: улица Крупской 80.
2: Шум и холод вам мешает? Реал Пласт от них спасает. Компания Реал Пласт предлагает окна, двери, витражи и перегородки из ПВХ и алюминия собственного производства. Бесплатный замер, качественный монтаж. Возможна рассрочка до 24 месяцев.
3: Наш адрес: Дзержинского, 73.
2: Телефон МТС 624-53-43. Велком 730-94-92. Реал Пласт. Стиль и качество для вас.
4: Для успешного бизнеса нужны надежные партнеры. Заказывайте рекламу на Лидер ФМ, Твое радио, Лидской газете, на Лида ТВ и социальных сетях Лида Медиакомпании. И мы поможем заявить о себе. Лида, улица Ленинская, 48, здание Лидской газеты. Либо пишите Вайбер 8029-66-97-166. Лида Медиакомпания. Ваш надежный партнер.
0: Реклама на Лидер ФМ. Лидер ФМ.бай.

Завтра ожидается облачная погода без осадков. Ветер южный от 1 до 2, порывы до 5 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, днем плюс 16, плюс 18. Информация собрана по данным Белгидромет.

0: Золотой хит представляет салон дверей «Юркос».
1: Нужны двери? Все двери в салонах «Юркос». Большой выбор межкомнатных и входных дверей. Более 500 моделей в наличии, а также возможность изготовления по индивидуальным размерам и дизайну. Разумные цены. Отличное качество. Ждем вас в магазинах по адресам: город Лида, улица Крупская, 80, здание Керамин, улица Шевченко, 6А. И на сайте yurkos.by. А сейчас двери в салонах «Юркос» можно приобрести в кредит по 4% на родные товары.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: and break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams.
1: Лидер FM. 7 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM. Лидер
2: FM. Начало часа представляет открытое акционерное общество «Лидский молочно-консервный комбинат».
3: Перезагрузись на ходу. Натуральный айран Тау от Лидского молочно-консервного комбината в удобном стаканчике. Утоли жажду, верни легкость и зарядись энергией. Айран Тау от Мелида. Свежесть всегда под рукой.

0: Партнер новостей – магазин мягкой и корпусной мебели «Мебель-Сити».
1: Качество, дизайн, цена, учтены и все детали. «Мебель-Сити» – магазин, о котором вы мечтали. В «Мебель-Сити» большой ассортимент мягкой и корпусной мебели. Диваны, спальни, гостиные, кухни, столы и многое другое. Для вас акции и распродажи. «Мебель-Сити», Советская, 45.
2: Лидер FM. Новости.
3: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. Традиционный кадровый день прошел в Лидском райисполкоме. Рассмотрены вопросы о назначении и продлении трудовых договоров с руководителями подведомственных учреждений. С директором торгово-сервисного центра согласован новый трудовой контракт. С заведующей детским садом номер 37 Еленой Ястремской контракт продлен. Оксана Вилента остается заведующей детсадом номер 38 нашего города. С ней согласовано продление контракта. 1 октября в Беларуси День пожилых людей. В Гродненской области проживают более 5640 человек в возрасте 90 лет и старше. Все они получают заслуженные возрастные надбавки к пенсиям. Также в области 80 человек встретили столетие. Среди них абсолютный матриархат. 77 женщин и всего 3 мужчины. В Гродно 18 человек. В Новогрудском районе 11, в Волковыском 8, в Лидском районе 6 человек. Кстати, самой старшей жительнице Гродненщины исполнилось 108 лет. Завершился комплекс профилактических мероприятий в отношении водителей грузового транспорта. Он был организован на территории Личины с 25 по 30 сентября. Об итогах рассказывает старший инспектор отдела ГАИ Сергей Кушель.
4: Госавтоинспекция проводила целевые рейдовые мероприятия по контролю за перевозкой грузов, соблюдению режима труда и отдыха, наличию транспортных средств допуска к участию в дорожном движении, а также по контролю за физическим состоянием водителей при управлении транспортом. Мониторились камеры видеонаблюдения на предмет нарушения правил дорожного движения водителями большегрузных автомобилей. Всего было выявлено и пресечено 48 нарушений правил дорожного движения. Из них наиболее распространенными остаются игнорирование обязательного пристегивания ремнем безопасности, нарушение требований дорожных знаков, а также перевозка грузов с нарушением правил дорожного движения.
2: Лидер ФМ. Погода.
3: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем южный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 16-18 градусов тепла.

0: Умная и целеустремленная на работе. Нежная и добрая дома. Ослепительно красивая всегда. Белорусская женщина – это настоящая сила, которая покоряет мир.
1: Апранайся, одень не абутак мясцовых вытворцаў. Гатуй з мясцовых прадуктаў. Транслюй, слухай беларускую музыку. Чытай, размаўляй на беларускай мове. Дай зніжку на родныя тавары. Ствары сваю ўласную пятніцу. Далучайся. Кожная пятніца. Роднае, сваё.
2: Достоверно, оперативно,
3: качественно, с любовью.
2: Слицкой газетой.
3: Поспеши подписаться на любимое издание.
2: Будь в курсе актуальных новостей твоего региона.
4: Реклама на Лидер FM 54 70 75.

0: самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
4: Беларусь занимает высокие позиции в мире по количеству женщин в науке. Об этом заявила заместитель председателя постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию. Главный врач Республиканского клинического медицинского центра управления делами президента, доктор медицинских наук Ирина Абильская. Во время первого форума «Женщин-ученых. Роль женщины в науке и образовании». Форум собрал женщин разных специальностей и научных компетенций. Важно, чтобы это событие стало традиционным, и мы к нему готовились. Продвигали свои научные инициативы, и вклад женщин в экономику нашей страны становился еще более весомым. В числе задач форума в этом году выявление проблемных точек и поиск путей решения. По ее словам, современный кадровый профиль демонстрирует достаточно высокий уровень женщин среди исследователей. В частности, около 50% исследователей Беларуси – женщины. В целом по стране около 40%. Если сравнивать с другими странами мира, мы видим, что Беларусь занимает очень высокое место по количеству женщин в науке. Здесь мы сравниваем со странами Центральной и Восточной Европы, Италии и превышаем даже такие страны, как Франция, Германия, Япония. Словом, Беларусь представлена достойно, и мы этим гордимся, подчеркнула зампредседателя постоянной комиссии. При этом она отметила, что хотелось бы, чтобы Национальной академии наук было больше женщин среди членов-корреспондентов и академиков. Уверена, что есть достаточное количество достойных женщин-ученых, которые могут претендовать на эти звания. Сегодня очень важно говорить о том, что должна быть выстроена управляемая система и приняты конкретные маршруты. Основная цель первого форума женщин-ученых – объединение и актуализация роли женщин в науке, демонстрация и популяризация вклада научных трудов женщин в реализацию задач социально-экономического развития государства, а также привлечение молодежи в различные сферы научной и научно-педагогической деятельности.
0: Самые талантливые.
1: Получить звание Героя Беларуси сегодня.
0: Самые красивые.
2: Мисс Беларусь!
0: Самые отважные.
3: Я Василевская Марина, первый белорусский космонавт.
0: Женщины Беларуси.
5: Лидер ФМ. С нами вечер будет

0: Золотой хит представляет ювелирная сеть 7 карат.
1: Ого, какое кольцо! Откуда? Из 7 карат. Мой вчера подарил и сказал, что просто так, потому что я у него любимая. Класс! Счастливая!
2: Скидки до 65% на кольца из золота. Цены стартуют от 220 рублей. Дари эмоции 7 карат. Срок проведения акции по 28 октября 2026. Подробности на сайте 7карат.кв или по телефону +35 29 689 77 78.

0: Лидер FM. Реклама.
1: Отличные новости для всех ценителей грузинской кухни. Ресторан «Хинкальня» запустил доставку. Быстро, вкусно и прямо к вашему столу. Просто закажите и ждите вкусного грузинского вторжения. Оформить заказ можно по номеру плюс 375 29 657 65 65.
2: Как вы думаете, Шерлок, кто это пищит?
3: Никто, а что? Это API. Это же элементарно, Ватсон. У нас пожар. Звоните скорее в МЧС по телефону 101.
4: МЧС напоминает. Защитите свою жизнь и имущество. Установите автономный пожарный извещатель.
5: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Реклама на Лидер FM. Лидер FM.бай.

0: Партнер золотого хита – кофейня «Хэппи Кей».
1: У каждого есть своя слабость. То, ради чего просыпаешься раньше будильника. То, что ищешь глазами, едва войдя. То, без чего день будто не начался. Мы знаем твою. Мы летели за ней на другой край света, туда, где ее создают веками. И привезли сюда, в твой город, только для тебя. Кирова 10. Happy K. Вкус Латинской Америки в каждом глотке.
2: Золотой хит на Лидер FM. Тебе понравится.

0: Лидер FM. 8 вечера. Слушай то, что нравится. Лидер FM. 94.3 FM.
1: Начало часа представляет автохаус Victory Cars по адресу город Лида, улица Варшавская, 100.
2: Хочешь чувствовать себя чемпионом? Автохаус Victory Cars знает, как воплотить желание в реальность. Покупка вашего авто, трейд-ин, кредит, лизинг, и все это доступно именно тебе. Приезжай по адресу город Лида, улица Варшавская, 100, и почувствуй себя победителем. Victory Cars. Приезжай, тестируй, побеждай.

0: Лидер FM. Новости.
1: Здравствуйте, в эфире Анастасия Корнила. В предстоящие выходные дни в Лиде продолжат свою работу сельскохозяйственные ярмарки. Торговля развернется на автомобильной стоянке у гипермаркета «Евроопт», расположенного по адресу улица Красноармейская, 63. Покупателей ждет широкий ассортимент овощей и фруктов нового урожая, фермерские деликатесы, натуральный мед, саженцы. 1 октября в Беларуси отмечают День пожилых людей. О том, как сохранить здоровье и активность в пожилом возрасте, рассказывает заведующая отделом общественного здоровья и социально-гигиенического мониторинга Лидского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ольга Эсюкайть.
2: Количество пожилых людей беспрецедентно увеличивается, поэтому важно, чтобы они как можно дольше сохраняли здоровье, поддерживали физическую и умственную активность. Не случайно основной идеей этого дня в этом году стал призыв воспринимать рост числа пожилых людей не как нагрузку, а как возможность для устойчивого развития общества. Физическая активность в пожилом возрасте продлевает активную жизнь и защищает от болезней. Физические упражнения стимулируют образование белков в организме, в том числе в мышцах, защищая от возрастного уменьшения мышечной массы и силы. Белки укрепляют иммунную систему, улучшают перенос кислорода к органам и тканям, поддерживают тонус сосудов. Движение также ускоряет уровень обменных процессов в организме, компенсируя возрастные замедления обмена веществ у пожилых людей. Правильное питание улучшает физическое здоровье, укрепляет духовные силы, замедляя процесс старения. Важно каждый день употреблять не менее 5 порций овощей и фруктов, богатых витаминами и минералами, кисломолочные продукты, которые поддерживают баланс полезной микрофлоры и нормализуют пищеварение. Социальная и умственная активность – это обучение, хобби, головоломки, музыка, театр, экскурсии, общение – поддерживают активность нейронных связей, помогая справляться с возрастными изменениями и являются профилактикой деменции. Полноценный сон – он незаменим для сохранения памяти, внимания и ясности ума.
1: Лидский райком БРСМ совместно с руководством торгово-сервисного центра запускает открытый конкурс идей по преображению пространства в доме быта. Организаторы конкурса предлагают личанам оформить пустое пространство в помещении торгового центра. Чтобы принять участие, необходимо придумать концепцию или набросать эскиз и прислать свою работу до 27 октября. Автор лучшей идеи получит возможность не только ее воплотить, но и подарок от организаторов.
0: Лидер ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, завтра в регионе ожидается облачная погода, без осадков. Ветер ночью восточный слабый, днем южный 2-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 6-8, днем 16-18 градусов тепла.

свете, и нам не нужен глушитель, но не работают сети, хмурый февраль на репите, а я все жду.

«Золотой хит» на Лидер FM. Тебе понравится.

снова просидим до ночи, и ни слова про любовь, но еще хотя бы пару строчек ты их проведи со мной. Вряд ли я найду кого-то лучше, да и все попытки в никуда. Я хочу сказать тебе, послушай, давай с тобой навсегда.